Улаан балгас, мөнши балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, швец яван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрэн манг, энгбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.